0: se mueve, cara. Sí. Si da man pasan en San Uwey, si larga peja orta ahtarras de dudre guluna raula. Está se gial, le larga y si soca.
1: Ah, chasman no estuve rao, que zuri si peja orna gul no se raula.
0: Ага, хубрида паги хубил на рази, кана ми рельгаде бада лахлам, спогмайта бада хежо, чазуна бада лахлам, шнешна багуна варта хай. Асал имтихан алави, че калаваз мех пи оки.